0: 吗？
1: In eating, music is woven into everyday life. For Alexander, music is life itself. Alexander Sergeyevich Zazulin was born in 1958 and has spent most of his life here on Lusin Street.
2: Саша, как красиво!
3: Сережа, привет!
2: Какая красивая музыка! А что это вы играли?
3: Это, собственно, мое произведение.
2: Вы написали?
3: Музыка про этот квартал.
2: Красивый квартал, красивая музыка.
3: Здесь вот моя мастерская и коллекция гармошек. И я здесь живу. Хотите посмотреть?
2: Очень.
3: Пожалуйста, милости просим. Давайте.
1: He first saw баян, a kind of an accordion, in the hands of his father, who kept a баян repair shop. Young Alexander fell in love with the instrument the moment he held it in his own hands, and he couldn't let go ever since. Over the past 50 years, he has collected over 800 instruments from more than 20 countries. It all began here, in his home. Alexander would use all of his spare change to buy musical instruments wherever he could find them. Over time, the house became too small for the ever-growing collection.
3: Очень кейбоген мою че, мою видца. Це же лечали дичин чембу шуфунчин. Вошифер там я дюсе богошин, там что. Но мы то думши то шуфунчин. Кунчали бинчан я мою, цинчин че я мою, сату мою. И вот понял там он как та кейхуй. Вот там шел человек, он чели юй гажин, я лишь анда. Тогда вынхуа хыншихуэм, чега юэчи дунши шуды мымы то. Годжаги там бангаман дуйдына, кей боуэ. Юсы нага люшинже, нава да боуэ. И он лечи лейла, кейла.
1: At the Alexandria Accordion Collection Gallery, the баян is not silent history. Here, the instruments come alive.
2: Okay. 你好。
3: 他们我都老朋友，你们听一听他他们的老师们。
4: 那我们来一首这个，接着吧，随便弄。